0: я вас милую, шебифим оформал стела.
1: Мини седьмину макрополос.
0: Не дращете, милую вас, як страцать.